0: 导人直接会晤的方式推动俄乌冲突结束。泽连斯基表示，乌俄领导人可以在瑞士、土耳其或阿拉伯国家会晤，还提议先确定具体的会面日期。这是自从2022年2月俄罗斯启动对乌克兰特别军事行动以来，泽连斯基首次正式向普京发出邀请。对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应说，普京已知悉该信，但尚未详细阅读。他表示，泽连斯基如果想要谈判，随时可以来莫斯科谈。
1: Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это.
0: 6月4号，普京本人在圣彼得堡会见世界主要通讯社负责人时表示，俄方同意在乌克兰问题上做出妥协，但乌克兰举行总统选举也非常重要。鉴于国内政治局势，乌克兰还没有做好达成协议的准备。
2: Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для политического, для юридического анализа. Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины.
0: 普京还表示，俄方准备接受俄美领导人去年八月在美国阿拉斯加州安克雷奇市会晤时达成的妥协方案，但乌方必须同意这些方案。如果乌方同意按照俄美安克雷奇协议做出妥协，俄乌冲突将很快结束。据外媒报道，俄美领导人2025年8月在美国阿拉斯加州安克雷奇市会晤时达成了妥协方案。根据公开信息，方案核心围绕俄乌冲突的领土与安全安排，具体包括明确俄罗斯控制整个顿巴斯地区，在乌克兰东部、南部其他战线冻结现有冲突边界，要求乌克兰承认克里米亚以及顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四州的俄罗斯实际控制现状，且领土问题需明确写入和平条约。另外，该方案还要求乌克兰宪法明确规定永久中立，不加入北约，禁止西方国家在乌境内部署地面部队和军事基地，从根源消除俄罗斯面临的北约东扩军事威胁。但方案遭到乌克兰反对。
2: Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание.
0: 泽连斯基在公开信中还承认美国的优先事项发生了变化，因此在特朗普政府仍然高度聚焦于伊朗战争之际，指望前者来终止乌克兰战争是错误的，双方领导人直接会面才能解决关键问题。四号，美国总统特朗普表示乐见普泽会，他很高兴看到两国领导人似乎正在商讨会面事宜。
3: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
4: 俄罗斯提出要在莫斯科进行谈判，这也意味着如果泽连斯基去莫斯科谈，则意味着还没谈，乌克兰就放弃了外交和政治上的主动权。同时呢，俄罗斯还提出要与去年八月份美俄首脑在阿拉斯加安克雷奇共识为基础进行谈判，这也意味着乌克兰必须要在领土和安全问题上对俄罗斯做出重大让步。乌克兰提出啊，如果要谈的话，那美欧和乌克兰、俄罗斯应该都坐到谈判桌之前。乌克兰拉着美国和欧洲，实际上就是为自己站台，希望借助于美欧的力量向俄罗斯施压。目前看呢，俄乌在领土和安全上实际上分歧是非常严重， 俄乌两国元首提的这个会谈，实际上呢，更多的是一种外交和舆论战的工具。这也说明呢，现在俄美之间、俄乌之间以及俄欧之间没有共识，短期之内